О великом господине отце нашим, блаженнейшем митрополите Онуфре, господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, честним пресвитерстве во Христе диаконстве, всем пресвитерстве,

Роки милость третьи, пойте, Богу нашему, пойте, пойте, царевина.

Panie, jeże wolisz tych łamież i prijaste, niemże istujte, imże spasajete się, każdym słowem wolisz tych wam, a jeszcze sudrżete, raz ja jeszcze suje wirowaste. Придах по вам из перва, еже и приях, яко Христос умре грех наших ради, по Писаниям, яко порепен бис, яко восстав третий день по Писаниям, и яко явися кифи, та же едино на десятим, потом же явися более пяти, со братьями единую, одни же множащие пребывают до сели, ницы же и почиша. Потом же явися Якову, та же апостолом всем, последи же всех, яко никоим

Рече ему Иисус, аще хочешь и совершен быты, иди продашь имение твое, и дашь нищим, и имей ты и маши сокровища на небеси, и ряди вслед мне. Слышав же юноша, слово отыдя скорбя, бебо имея стяжание много, Иисус же рече ученикам,

сквозь оглиные уши пройти, ниже богато в Царстве Божие вніти. Слышавши же ученицы, удивляхуся зело глаголюще, кто убо может спасен быти? Возрев же Иисус,

Отця, дабы мир и тишину вселити в землю нашу українську и избавити нас от всякого раз супостата, серцем сокрушенным взываю Тебе, Господи, источниче любовь милосердия, великодаровитый защитниче наш, скоро усилий.

Анастасия Блаженнейшего, митрополита Онуфрия, митрополита Феодора, соборное наше духовенство, соборный православный наш народ и о здравии долгоденствии. Поминаем в Сорокусті и предстоящих молящихся, и о здравии воинов, переселенных и всех сущих бедах и напастях на чужині трудящихся. Благодатью щедротами исполните вся прошения їх, не спосылая людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, рецем всего.

изрядно пресвяти, причисти преблагословений славней, Владычицы нашей Богородицы, Преснодиви Марии. Пресвятая Богородице, помогай нам.

первый поменный Господи. Господи, на наше блажение, что мы дробили то нуприя. И Господи, на наше высокобрее священие, что мы дробили то Федора. Мукачу скульгородско их же даруй святым твоим церквам. В мире целых честный драво долгоденствующий, прогаво правящий, слово

0: Прости, приимше божественный, святый, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Иди, совершенься, отмирение, безрешенность, просивши сами себе и друг друга, и живот.

Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитва пречистая своя Матери и всех святых, святого Иоанна Златоустого и святого Лаврентия Римского, Ежи, память совершаем всех святых, помилует и спасет нас, яко Бог и человека любит.